0: Не замутите вручих полетних попустов у Меркурию. Базени, вартно похиство, маркизе, перголе и жари. Избрана понудба за освежител, сенца и полетно уживание, кар до 30% ценее. Похитите у Меркур, придан звънка за лок.
1: Меркур, кер е лахко ше больше.
0: Докар минус 50% на отрошка и носичничка облачила. Кие? У търговиницах Бамбини и на Бамбини.си. Изкористите велико сезонско знижение.
2: Кия. Най-вече аута за ваш денар.
3: Мошки, женске, любезен, препири, тишина в ауто и на прашание. Кай наробе?
4: Световна успешница се врача. Мошки со с Марса, женске со с Венере 2. Шпас театр. Устопнице на шпастеатр.си.